0: Лиственница найписьми тидна.
1: Loud Luxury featuring Brando. Body.